может встретиться везде. Чужой по духу и по крови, в ком нет любви и даже боли. Мой враг, томящийся в беде, в ком нет любви и даже боли.

Он способен летать лишь во сне и в мечтах. И теперь человек по земле стал

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана. Сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода

непрестанно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется в

Остается там только мерзость и мусор, и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и поскольку.

удушливой похоти смрад наполняет жилье. И пирует душа на обломках небесного рая, позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обидел?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест

Веки веков амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повеем вся чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Внегда возвратитеся врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя и правду. Запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в веки в век века. Враго скудеше оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе памяти Его с шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенней в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему всего, не возвестите во языцах начинания Его. Яко взыская и крови их помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, возносяй мя от врат смертных. Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Возрадуемся о спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей уже с крыши увезе нога их. Знаем есть Господь, судьбы творяй, в делях руку Своею увезе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человеца суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь его благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому, возгорается нищий. Увязаются ведь их, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обиде и благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет, не есть Бога пред ним. Оскверняются путие Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речебо в сердце своем не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горе стильсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убить и неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлещи и в сети своей. Смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими. Речи его в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи, Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Чесо ради прогнива нечестивый Бога, речи его в сердце своем не взыщет. Видишь, яко ты болезнь и я рассмотряешь, да предан будет в руцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки в век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица. Яко се грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляти во мраце правое сердцем. За ней я же ты совершил иси, а не разрушиша, праведник же что сотвори. Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его. Очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешнике сети огни и жупел, и дух борен часть чаши их. Яко праведен Господь,

Амінь. Спаси мя, Господи, яко Господи преподобный, яко умалишеся истина ценов человеческих, суетная глагола кижда ко искреннему своему, устне льстивое в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся устны льстивые, язык велеречивый рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. Окрест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножились и сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, служающие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзившаяся в начинаниях, несть творя благостыню. Господь с небесе приничен на сыны человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, в купе не ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя вснеть хлеба, Господа не призваша, тамо убояшася страха, и где же небес страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование его есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце Своем, и же не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящее же ся Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся, сребра своего не даде в лиху, и мзды на неповинных неприят, творяй сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рех Господи, ви Господь мой, если Ты, яко благих моих не требуешь, святым и же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение свое в них, умножишься немощи их, посих ускориша, не соберу соборы их откровей, не помяну же имен их устного моима. Господь, часть достояния моего и чаша моя, Ты си устрояй достояние мое мне, уже на подошвами в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же доноще наказаша мя утроба моя. Прездре Господа предо мною выну, яко десную мне есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании. Яко не оставишь и душу мою в аде, ниже даси преподобному Твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь имя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою во мне молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня си, и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголят уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша уклоните на землю. Объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скими набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившися сынов и оставивши останки младенцам своим. Аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них, да явите мися славе

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святого нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом,

Песнь во слем людие, чудному Богу нашему, свободившему Израиля от работы, песнь победную поющая и вопиющая, поим Тебе, единому Владыце. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, все помолимся Христу, творящий память днесь от века мертвых, да вечного огня избавит я, в вере усопшая и надежде жизни вечная. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, глубиною судеб Твоих, Христе, все премудрие Ты предопределил еси, каегожда кончину жизни, пределы образ, тем же я же покрый гроб во всякой стране, на суде спаси все щедрые. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, пределы жизни нашей давы, тем же усопшие от житейские нощи, дней не вечернего сыны покажи, Господи, священники православные и вся верная люди Твоя. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, я же покры вода и брань пожат, трус же я же объят, и убийцы убиша, и огнь я же попали верный я, милостиве в части учини праведных. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, вся презирая плотские долги наша, спаси наш во всяком возрасте всего рода человеча, пред судищем Твоим постави неосужденный, Тебе, Создателю, отвещевающая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, три единого естества пою, лица самые постасные, нерожденно Отца, Сына Рожчагося и Духа Святаго, безначальное Царство, власть, Божество, едино, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воистину Ты явилася еси небо на земли, большее вышнего небесе, безневестное Дево, из Тебе бо воссия солнце в мире, владычествуя и правдою. Видите, видите, яко аз есть Бог ваш, прежде век рожденный от Отца, и от Девы в последнее без мужа заченшийся, и разрушивый грех праотца Адама, яко человеколюбец. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, видите, видите, яко аз есть Бог ваш, праведным судом водрузивый пределы жизни, в нетление отли приемли вся усопшая, в надежде вечного воскресения. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, от четырех конец, Господи, приемли верно усопшая, в море или на земли, или в реках, источницах или езерах, или в ровенницах снедь зверем бывшая, и темнице, и птицам, и гладом вся усопшая. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, в Твоей длани всяческое, Господи, предрассудил еси, разрешившееся в составы четыре, в пришествии Твоем собрав воскреси, вся я же в неведении и разуме, прощая тем прегрешения. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, о страшного Твоего второго, Господи, пришествия, за ней, яко в виде молнии на землю пришед, воздвигнеши все создание Твое судитеся, вере Тебе тогда поживших, средших Тя с Тобою быть из подобий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пресовершенная единице, пребожественная триипостасная, нерожденне Отче и Сыне единородне, души от Отца исходяй, Сыном же являяся, существо же едино и естество, Господству Царству, спаси всех нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Неизглаголанное чудо Твоего Рождества, Мать и Деву, как обои рождаешь и чиста еси в том же, как у отрача рождаешь и невеси искуса мужеска отнюдь, яко же весть паче естества от мене новолепно Слово Божие рождается. Утверждей рукою Твоею Слове Божие небеса, просвещением Твоего истинного познания,
утверди и нас на Тя надеющихся сердца. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, пришедшее житие течение, в славе благочестной, праведным одеявся венцем с подобие Божие, и вечных благ насладитеся. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, напрасно восхищенные, попаляемые от молнии, и измершием разум, и всякую раную упокой Божие, егда огнем вся искусиши. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, пресномутное жития море приплывшее Христе, в нетленное Твоего жития сподобие пристанище притещи, православным житием окормленные. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, их же всякое естество морских и птиц небесных, прият снедение Христе Твоими судьбами, воскреси, Боже, в последний день со славою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, умно божественную единицу, в три лица просто купно еже пресещи, совокупляю несекомая, як уже бо скорость молнии тресияющая видится во единстве, и ныне и присно, и во веки веков аминь, недоуменное Твое чудо, без мужа бо рождаеши, и девство Твое чистое соблюдаеши рожчи, тем же ангел множество и человеческий род поет Тя во веки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, нас ради претерпевы крест и смерть, и умертвивый ад, и совоскресивый мертвый, приставшийся от нас спаси упокой, яко человека любец Бог, и в трепетное и страшное пришествие Твое, жизнодавче, яко имей множество милости, царствие Твое сподобие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Скорый Твой покров и помощь, и милость покажи на рабех Твоих, и волны чистые укроти суетных помышлений, и падшую душу мою востави Богородице, вем бо, вем Дево, яко можешь и елико хощеши. Из горы преосиненное слове пророк, единые Богородицы, хотящие воплотитеся боговидное усмотри, и со страхом словословище силу Твою. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, отцы и праотцы, деды и прадеды, от первых и даже до последних, во благозаконии умершие и благовернии, вся помяни спаси наш. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, в горе на пути, на местях пустых, житие оставшие в вере, монахи же и бельцы, юноши и старцы, со святыми Христе всели. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, от печали и радости пришедшие ненадежно, верою абия применившие житие, в благоденствии пострадавшие или злоденствии, вся упокой, спаси наш. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, я же уби меч и конь совосхити, град, снег и туча умноженная, я же удави плинфа или персть посыпа, Христе спаси наш упокой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, странно, яко едино, и три божество, все по единому лицу нераздельно, Отец бо Сын и Дух Святый, есть поклоняем, яко един Бог, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Направи нас, Дево, молитвами Твоими, окормляющая обуреваемая волною греха, во спасительное пристанище Господу Родительнице, избавляющее от всяких лютых. Утренний дух мой к Тебе, Боже, зане свет повеления пришествия Твоего, ими же убо озари ум наш Владыко и настави на стезю жизни. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, к Его ж да память умерших благочестно, от века дней, творящий Господи,
прилежно ти вопие, вся упокой со святыми Твоими, покой, Господи, души усопших раб Твоих, от всякого я же приял еси рода и рода, в царях, в князях, или монашествующих, православные щедрие, вечного избави мучения, покой, Господи, души усопших раб Твоих, всех я же создал еси полезные веды, им же попустил еси, Господи, внезапные подежми, ненадежно умрети, избави муки всякие, Боже наш. Покой, Господи, души усопших раб Твоих, огня присно палящего и от тьмы несветимые, скрежета зубного и червя бесконечно мучащего, и всякого мучения избави, спаси наш, вся верно умершая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, единопрестольная, безначальная триипостасная единица, разделением единство и вопротив лица естество имущая,

Разрешив болезни, пострадав, начальниче жизни Боже наш, усопший от века рабы Твоя упокой. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, неизглаголанными Твоими судьбами, я же убиша чаровное напоение, отравы, костное удавление, со святыми Господи упокой. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, игда судите будешь и всяческим, стоящим нагим и откровенным пред лицем Твоим, тогда щедре пощади, послужившие Ти верою Божие. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, последнюю убо трубою, вострубившу Твоему Архангелу, в воскресение жизни всех тогда Христе рабы Твоя упокой. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, от века я же приял еси верное Божие, род всякий человеческий с подобий, вовеки со служащими Тебе славите Тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Богоначалие Тресвятое, Единопрестольное, Отче Сыне со Святым Духом, Ты си Бог мой, вседержительством Твоим содержая все, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От корени Твоего воссия цвет жизни, и сея праотче взыграй, спасая мир от чистой от раковицы, Христос Бог. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, со святыми упокой Христе души раб Твоих, иде же несть болезнь не печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная. Сам един еси бессмертный, сотворивый и создавый человека, земни и убо от земли создахомся, и в землю тую жде пойде, яко же повелел еси создавыми и рекими, яко земля еси и в землю от идеши, а може все человецы пойде, надгробное рыдание творящее песнь, аллилуйя. В начале землю основавы, и небеса словом утвердивы, благословен еси вовеки, Господи Боже Отец наших. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, благочестно от века приставшихся память творящего пием, благословен еси вовеки, Господи Боже Отец наших. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, внезапу благочестно умершия, и от стремнины всяческие падшия, древо, железо, всякого камени, упокой, Боже, усопшие верные. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, в страшное Твое пришествие щедре, одесную овец Твоих постави, православно Ти в жизни послужившие Христе и представшиеся к Тебе. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, в лице Христе избранных Твоих в чини Твоя рабы, вопите Тебе, благословен еси вовеки, Господи Боже Отец наших. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, от земли персть судетельствовавы, плоть духом оживотворивый, спаси щедрый, я же приял еси упокой Божие в нестареющем животе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же треми солнце божество, единым света с растворением да воспоется, Отец и Сын и Божественный Дух, един естество внутри ипостасьми, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давидское согласно воспеваем тепение, гору тя Божию нарицающе Деву, в ней же вселився плотью Слово, обоготвори нас духовно в себе. На горе святей прославшагося, и в купине огнем пресно Девы Моисеевы тайну явшаго, Господа пойте и превозносите во вся веки. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, сокрушивый первая сень смертную, воссияв, яко солнце из гроба, Сыны воскресения Твоего сотвори, Господи, славы, вся умершая в вере во веки. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, безвестных и сокровенных свидетелю,
егда имаши открытие дела тьмы и советы сердец наших.

Тогда не истяжи слово со всеми верою усопшими. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, игда имаши сесть и на престоле, и повелиши на суд предстати, собранным трубою от конец земли, тогда пощади всех Христе, яко милостивы. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, умершим напрасно от случаев, от клича же зельного и скорого течения, заушение, удавление же и ляганья, Господи славы, верую усопшим ослаби во веки, благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, яко единицу существом поютя, яко Троицу лица тя чту, Отче и Сыне и Душе Пресвяты, безначальную державу Твоего Царствия славлю во веки, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Струи живые, источник запечатленный, показалася еси Богородице Дево, без мужа Бог Господа росший, без смерти я верное напояеши водою вовеки. Проявленное на горе законоположнику во огни и купине, Рождество Преснодевы, в наше верных спасение, песнями немолчными величаем. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, и где же есть веселящихся жилища святых Твоих, Господи, вся от века усопшая, в вере же и надежде радоватися сподобии. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, умершие Божиим прещением, смертных громов, всяких с небесе изнесенных, земли рассетшейся, морю возмущаему, вся верная Христе упокой. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, всякий возраст, старцы и юные, младенцы и дети, и сущие млеко, мужеское естество и женское упокой Божие, я же приял еси верные. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, от ядовитых угрызений умершия, от поглощения змеев, от попрания коней, и от удавления и обешения от искреннего, верою те послужившие упокой. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, коегождо по имени в вере умершия, от века и от рода родов, неосужденно предстати Тебе слове в пришествии Твоем сподобии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, единый в Троице Боже, слава Тебе непрестанно, аще бу и Бог киждо, но един естеством есть, Отец и Сын и Дух, три светлыми свойствы, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Паче ума Рождество Твое, рождаешь ибо прежде сущего, и млеком питаешь и несказанно, пищедавца миру, держишь же содержащего вся Христа единого, избавителя нашего всенепорочная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, живыми и мертвыми обладая, яко Бог, упокой Твоя рабы в селениях избранных, аще бо и согрешиша спасе, но не отступиша от Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, упокой рабы Твоя во стране живых, Господи, отонюду же отбеже болезни печаль, вкупе и воздыхание, очисти, яко человека любец, я же в житии согрешиша, един бо безгрешный еси, и милостивы мертвых и живых владыко, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Богоневеста, Христа непрестанно моли о нас, рабех Твоих, с богоглаголевыми пророки, и мученик соборы, и иерархи же и преподобными, и всеми праведными, с наследники быти небесного царствия. Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного усопшие рабы Твоя, и яко благо человеколюбец, отпущай грехи и потребляя неправды, ослаби, остави и прости вся вольное их согрешение и невольное, восставляя я во святое второе пришествие Твое, в причастие вечных Твоих благ, их же ради в Тя единого вера ваша, истинного Бога и человеколюбца,
яко ты еси воскресение и живот, и покой рабом твоим усопшим, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, с обезначальным твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Достойно есть, яко воистину блажите тебя, Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Живыми и мертвыми обладая, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами пречистые Твоей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, души усопших рабов своих, в селениях праведных учини, в недрях Авраама упокой, и с праведными сопрещи нас, помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Во блаженном успении вечный покой, подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, и сотвори им вечную память.

оскудел святыми. Наш мир подлунный, а во зле извечный идет прогресс. Homo sapiens наш, человек разумный, вырождается в особей Homo sex, оскудел святыми. Наш мир подлунный.

жизни личной и взыскуя праведности Путин. Вот уж в мире грянули катаклизмы, постарайтесь истину обрести, одолев безумие.

Чтобы жизнь прожить без наказания. Нужно быть овцой, ведь сказано в Евангелии от Матфея, что козлы Царство Божие не наследуют. И есть

бессмыслие жизни личной и взыскуя праведности Путин. Вот уж в мире грянули катаклизмы, постарайтесь истину обрести, одолев

смилу веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилу веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое,

Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повеем вся чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Внегда возвратитесь врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя и правду. Запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в веки в век века. Враго скудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе памяти Го с шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенней в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему в Сионе, возвестите во языцах начинание Его. Яко взыскай крови их, помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, возносяй мя от врат смертных. Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Возрадуемся о спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей уже с крыши увезе нога их. Знаем есть Господь, судьбы творяй, в делях руку Своею увези грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человеца суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь его благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому, возгорается нищий. Увязаются ведь их, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обидя и благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет, не есть Бога пред ним. Оскверняются путие Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речебо в сердце своем не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горе стильсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убите неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлещи и в сети своей. Смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими. Речи во в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца. Часо ради прогнива нечестивый Бога, речи во в сердце своем не взыщет. Видишь, яко ты болезнь, и я рассмотряешь, да предан будет в руцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки в век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица. Яко се грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляти во мраце правое сердце. За ней я же ты совершил иси, а не разрушиша, праведник же что сотвори. Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его. Очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешники сети огни и жупел, и дух борен часть чаши их, яко праведен Господь и

Аминь. Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишеся истина ценов человеческих, суетная глагола кижда ко искреннему своему, усть не льстивая в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся устны льстивая, язык велеречивый рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. О, крест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножились и сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, служающие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах. Возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзившаяся в начинаниях, несть творя благостыню. Господь с небесе приничена, сыны человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, в купе не ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя вснеть хлеба, Господа не призваша, тамо убояшася страха, и где же небес страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование его есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящая же ся Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся, серебра своего не даде в лиху, и мзды на неповинных неприят, творяй сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рех Господеви, Господь мой, если Ты, яко благих моих не требуешь, святым и же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение свое в них, умножишься немощи их по сих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помяну же имен их устнам моима. Господь, часть достояния моего и чаша моя, Ты си устрояет достояние мое мне, уже на подошвами в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и доноще наказаша мя утроба моя. Прездре Господа предо мною выну, яко десную меня есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании. Яко не оставишь душу мою в аде, ниже даси преподобному Твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь мя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою во мне молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня си, и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголю уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложишь, уклоните на землю. Объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившися сынов и оставивши останки младенцем своим. Аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них, да явите мися славе Твою.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святого нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом,

Песнь во слем людие, чудному Богу нашему, свободившему Израиля от работы, песнь победную поющая и вопиющая, поим Тебе, единому Владыце. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, все помолимся Христу, творящий память днесь от века мертвых, да вечного огня избавит я, в вере усопшая и надежде жизни вечная. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, глубиною судеб Твоих, Христе, все премудрие Ты предопределил еси, каегожда кончину жизни, пределы образ, тем же я же покрый гроб во всякой стране, на суде спаси все щедрые. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, пределы жизни нашей давы, тем же усопшие от житейские нощи, дней не вечернего сыны покажи, Господи, священники православные и вся верные люди Твоя. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, я же покры вода и брань пожат, трус же я же объят, и убийцы убиша, и огнь я же попали верный я, милостиве в части учини праведных. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, вся презирая плотские долги наша, спаси наш во всяком возрасте всего рода человеча, пред судищем Твоим постави неосужденный, Тебе, Создателю, отвещевающая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, три единого естества пою, лица самые постасные, нерожденно Отца, Сына Рождшегося и Духа Святаго, безначальное царство, власть, божество, едино, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воистину Ты явилася еси небо на земли, большее вышнего небесе, безневестное Дево, из Тебе бо воссия солнце в мире, владычествуя и правдою. Видите, видите, яко аз есть Бог ваш, прежде век рожденный от Отца, и от Девы в последнее без мужа заченшийся, и разрушивый грех праотца Адама, яко человеколюбец. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, видите, видите, яко аз есть Бог ваш, праведным судом водрузивый пределы жизни, в нетление отли приемли вся усопшая, в надежде вечного воскресения. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, от четырех конец, Господи, приемли верно усопшая, в море или на земли, или в реках, источницах или езерах, или в ровенницах снедь зверем бывшая, и темнице, и птицам, и гладом вся усопшая. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, в Твоей длани всяческое, Господи, предрассудил еси, разрешаяся в составы четыре, в пришествии Твоем собрав воскреси, вся я же в неведении и разуме, прощая тем прегрешения. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, о страшного Твоего второго, Господи, пришествия, за ней, яко в виде молнии на землю пришед, воздвигнеши все создание Твое судитеся, в вере Тебе тогда поживших, средших Тя с Тобою быть из подобий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пресовершенная единице, пребожественная триипостасная, нерожденне Отче и Сыне единородне, души от Отца исходяй, Сыном же являяся, существо же едино и естество, Господству Царству, спаси всех нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Неизглаголанное чудо Твоего Рождества, Мать и Деву, как обои рождаешь и чиста еси в том же, как у отрача рождаешь и невесе искуса мужеска отнюдь, яко же весть паче естества от мене новолепно Слово Божие рождается. Утверждей рукою Твоею Слове Божие небеса, просвещением Твоего истинного познания,
утверди и нас на Тя надеющихся сердца. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, пришедшее житие течение, в славе благочестной, праведным одеявся венцем с подобии Божие, и вечных благ насладитеся. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, напрасно восхищенные, попаляемые от молнии, и измершием разум, и всякую раную упокой Божие, егда огнем вся искусиши. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, пресномутное жития море приплывшие Христе, в нетленное Твоего жития сподобие пристанище притещи, православным житием окормленные. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, их же всякое естество морских и птиц небесных, прият снедение Христе Твоими судьбами, воскреси, Боже, в последний день со славою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, умно божественную единицу, в три лица просто купно еже пресещи, совокупляю несекомая, як уже Бо скорость молнии тресияющая видится во единстве, и ныне и присно, и во веки веков аминь. Недоуменное Твое чудо, без мужа Бо рождаеши, и девство Твое чистое соблюдаеши рожчи, тем же ангел множество и человеческий род поет Тя вовеки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, нас ради претерпевый крест и смерть, и умертвивый ад, и совоскресивый мертвый, приставшийся от нас спаси упокой, яко человека любец Бог, и в трепетное и страшное пришествие Твое, жизнодавче, яко имей множество милости, царствие Твоего сподобии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Скорый Твой покров и помощь, и милость покажи на рабех Твоих, и волны чистые укроти суетных помышлений, и падшую душу мою востави Богородице, вем Бо, вем Дево, яко можеши елико хощеши. Из горы преосиненное слове пророк, единые Богородицы, хотящие воплотитеся боговидное усмотри, и со страхом словословище силу Твою. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, отцы и праотцы, деды и прадеды, от первых и даже до последних, во благозаконии умершие и благовернии, вся помяни спаси наш. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, в горе на пути, на местях пустых, житие оставшие в вере, монахи же и бельцы, юноши и старцы, со святыми Христе всели. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, от печали и радости пришедшие ненадежно, верою абие применившие житие, в благоденствии пострадавшие или злоденствии, вся упокой, спаси наш. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, я же уби меч и конь совосхити, град, снег и туча умноженная, я же удави плинфа или персть посыпа, Христе спаси наш упокой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, странно, яко едино, и три божество, все по единому лицу нераздельно, Отец Бо Сын и Дух Святый, есть поклоняем, яко един Бог, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Направи нас, Дево, молитвами Твоими, окормляющая обуреваемая волною греха, во спасительное пристанище Господу Родительнице, избавляющее от всяких лютых. Утренний дух мой к Тебе, Боже, за несвет повеления пришествия Твоего, ими же убо озари ум наш Владыко и настави на стезю жизни. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, к Егожда память умерших благочестно, от века дней створящий Господи,
прилежно ти вопием, вся упокой со святыми Твоими, покой, Господи, душу усопших раб Твоих, от всякого я же приял еси рода и рода, в царях, в князях, или монашествующих, православные щедре, вечного избави мучения, покой, Господи, душу усопших раб Твоих, всех я же создал еси полезные веды, им же попустил еси, Господи, внезапные подежми, ненадежно умрети, избави муки всякие, Боже наш. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, огня приснопалящего и от тьмы несветимая, скрежета зубного и червя бесконечно мучащего, и всякого мучения избави, спаси наш, вся верно умершая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, единопрестольная, безначальная триипостасная единица, разделением единство, и вопротив лице естество имущая, воедино нас совокупи, хотение Твоих заповедей, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Паче огнезрачных серафимов явилася еси чистая, честнейшая, поросши сим неприступного Иисуса Спаса, воплощением обожившего земнородных смирчение. Содержимымя прими, человеколюбче, грехи многими, и припадающе щедротом Твоим, яко пророка Господи, и спасимя. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, смерти разрешив болезни, пострадав, начальниче жизни, Боже наш, усопшие от века рабы Твоя упокой. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, неизглаголанными Твоими судьбами, я же убиша чаровное напоение, отравы, костное удавление, со святыми, Господи, упокой. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, и когда судите будешь и всяческим, стоящим нагим и откровенным пред лицем Твоим, тогда щедре пощади, послужившие Ти верою, Боже. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, последнюю убо трубою, вострубившу Твоему Архангелу, в воскресение жизни, всех тогда Христе, рабы Твоя, упокой. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, от века я же приял еси верное Божие, род всякий человеческий сподобий, вовеки со служащими Тебе славите Тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Богоначалие Тресвятое, Единопрестольное, Отче Сыне со Святым Духом, Ты си Бог мой, вседержительством Твоим содержая все, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От корени Твоего воссия цвет жизни, и сея праотче взыграй, спасая мир от чистой от раковицы, Христос Бог. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, со святыми упокой Христе души раб Твоих, и где же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Сам един и себе смертный, сотворивый и создавый человека, земни и убо от земли создахомся, и в землю тую жде пойде, яко же повелел еси создавыми и рекими, яко земля еси и в землю отидеши, а може все человецы пойде, надгробное рыдание, творящее песнь, аллилуйя. В начале землю основавы, и небеса словом утвердивы, благословен еси вовеки, Господи Боже Отец наших. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, благочестно от века представшихся память творящего пием, благословен еси вовеки, Господи Боже Отец наших. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, внезапу благочестно умершия, и от стремнины всяческие падшия, древо, железо, всякого камени, упокой, Боже, усопшие верные. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих,
в страшное Твое пришествие щедрее, одесную овец Твоих постави, православно Ти в жизни послужившие Христе и представшиеся к Тебе. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, в лице Христе избранных Твоих в чини Твоя рабы, вопите Тебе, благословен еси во веки Господи Боже Отец наших. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, от земли персть судетельствовавы, плоть духом оживотворивый, спаси щедрый, я же приял еси упокой Божие в нестареющем животе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, як уже треми солнце Божество, единым света с растворением да воспоется, Отец и Сын и Божественный Дух, един естество внутри ипостасьми, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давидское согласно воспеваем типение, горуть Божию нарицающе Деву, в ней же вселився плотью Слово, о боготвори нас духовно в себе. На горе святей прославшагося, и в купине огнем преснодевы Моисееви тайну явшаго, Господа пойте и превозносите во вся веки. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, сокрушивый первая сень смертную, воссияв, яко солнце из гроба, Сыны воскресения Твоего сотвори, Господи, славы, вся умершая в вере во веки. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, безвестных и сокровенных свидетелю, егда имаши открыти дела тьмы и советы сердец наших, тогда не истяжи слово со всеми верою усопшими. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, егда имаши сесть на престоле и повелиши на суд предстати, собранным трубою от конец земли, тогда пощади всех Христе, яко милостивы. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, умершим напрасно от случаев, от клича же зельного и скорого течения, заушение, удавление же и ляганья, Господи славы, верую усопшим ослаби во веки, благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, яко единицу существом поютя, яко Троицу лица тячту, Отче и Сыне и Душе Пресвяты, безначальную державу Твоего Царствия славлю во веки, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Струи живые, источник запечатленный, показалася еси Богородице Дево, без мужа Бог Господа росший, без смерти я верное напояеши водою вовеки. Проявленное на горе законоположнику во огни и купине, Рождество Преснодевы, в наше верных спасение, песнями немолчными величаем. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, и где же есть веселящихся жилища святых Твоих, Господи, вся от века усопшая, в вере же и надежде радоватися сподобии. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, умершие Божиим прещением, смертных громов всяких с небесе изнесенных, земли рассетшейся, морю возмущаему, вся верная Христе упокой.

покой. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, каегождо по имени в вере умершия, от века и от рода родов, неосужденно предстати Тебе слове в пришествии Твоем сподобии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, единый в Троице Боже, слава Тебе непрестанно, аще бу и Бог киждо, но един естеством есть, Отец и Сын и Дух, три светлыми свойства, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Паче ума Рождество Твое, рождаешь ибо прежде сущаго, и млеком питаешь и несказанно, пищедавца миру, держишь же содержащего вся Христа единого, Избавителя нашего всенепорочная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, живыми и мертвыми обладая, яко Бог, упокой Твои рабы в селениях избранных, аще бо и согрешишь о спасе, но не отступишь от Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, упокой рабы Твоя во стране живых, Господи, от анюду же отбеже болезни печаль, вкупе и воздыхание, очисти, яко человеколюбец, я же в житии согрешиша, един бу безгрешный еси, и милостивый мертвых и живых владыко, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Мария, Богоневеста, Христа непрестанно моли о нас, рабех Твоих, с богоглаголевыми пророки, и мученик соборы, и иерархи же и преподобными, и всеми праведными, с наследники быти небесного царствия. Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного усопшие рабы Твоя, и яко благо человеколюбец, отпущай грехи и потребляя неправды, ослаби, остави и прости вся вольная их согрешения и невольные, восставляя я во святое второе пришествие Твое, в причастие вечных Твоих благ, их же ради в Тя единого вера ваша, истинного Бога и человеколюбца, яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабом Твоим усопшим, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова росшую сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Живыми и мертвыми обладая, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами пречистая Твоя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, души усопших рабов своих, в селениях праведных учини, в недрях Авраама упокой, и с праведными сопрещи нас, помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, и сотвори им вечную память.

злобу победи. И есть закон извечный послушания Богу, церкви, матери с отцом. Старины глубокой вот предание, чтобы жизнь прожить без наказания, нужно быть овцой, ведь сказано в Евангелии от Матфея, что козлы Царство Божие не наследуют. И